охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лаются и дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных

наши ноги и челюсти быстры. Почему же вожак дай ответ? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем.